I really think I do.

0: Хочешь, я покажу тебе особую облачную магию?
1: У вас начались проблемы с памятью?
2: Любите Египет?
1: Вы забываете и быстро устаете?
3: Тебе нравится смотреть видеоклипы любимых артистов?
4: Надоело слушать чужую
5: рекламу? Стресс и депрессия стали частью вашей жизни?
6: Надоели скучные вечеринки?
7: Красота требует жертв?
8: Хочется чего-то нового?
9: Потанцевать с огромным клоуном?
10: Забрать сына с тренировки в дождь?
11: Не можете противостоять желанию снова и снова смотреть?
12: У тебя новая машина?
13: Любите читать хорошие книги? Собираете личную библиотеку?
14: Вы задумывались о том, как будете получать пенсию?
15: Нужен билет на самолет или билет на поезд?
16: В вашей жизни проблемы?
17: Мечтаешь сниматься в кино и блистать на обложках модных журналов?
18: Надоело скачивать и хранить мегабайты информации?
19: Мечтаете об идеальной свадьбе?
20: Вы владелец, и у вас заканчивается гарантия?
21: Гололед в городе? Ливень по пути на работу?
22: Звонить на любые номера по одной цене?
23: Вы сидите дома и ждете важное письмо?
24: Мечтаете о райских Мальдивах?
25: Соскучился по снегу?
26: Вы в поиске надежной защиты от вторжений в вашу информационную
27: сеть? Изжога вас достает, а по ночам даже спать не дает?
28: Вы готовы заплатить за то, чтобы избавиться от головной боли?
29: Вооружен вешалкой.
30: Интересует с пробегом.
31: Ваша корпорация распределена на огромной территории.
32: Как отправить десяток писем, не вылезая из бассейна?
33: Где бы взять денег?
34: Бездорожье в лесу.
35: Любишь подарки?
36: Болит голова?
37: Нужен предлог для Five O'Clock?
38: Мечтаете жить в Москве и дышать чистым воздухом?
39: Вам надоело ждать и копить?
40: Никак не получается переслать слона по почте?
41: Чувствуете ухудшение зрения в конце рабочего
42: дня? Ищите участок без подряда?
43: Ждали с двумя сим-картами?
44: Беспокоитесь о безопасности писем?
45: Надоело тратить много времени на ежедневные?
46: Любишь счет в свою пользу?
47: Чувствуете ухудшение зрения в конце рабочего дня?
48: Надоел спам!
49: Где мой десерт?
50: Пользоваться посекундной тарификацией с первой
51: Выбираете
50: секунды?
51: Выбираете квартиру?
52: Мечтаете о надежной местной?
53: Вы думали, такого не бывает?
54: Любите шопинг?
55: На машину есть всего 500
56: тысяч. Но нет времени ходить по магазинам.
57: Знаешь все о компьютерных угрозах.
58: Ваш ребенок настоящий непоседа.
59: У вас еще нет кредитной карты банка.
60: Считаешь себя охотником?
61: Еще не все купили к школе.
62: Что лучше, один или два?
63: Как жить дальше и что случится в этом сезоне?
64: Реклама задает слишком много вопросов. Радио Чипльдук. Без вопросов.

Это была музыка для взбивания перьевых подушек. Продолжит наш эфир в рубрике «Веселый досуг» мелодия для расшатывания зуба.

0: Долгие ноты о главном.
1: В программе «Долгие ноты о главном» рейтинг-лист 100 самых длинных вокальных звуков, извлеченных когда-либо посредством голосовых связок мировыми вокалистами всевозможных музыкальных жанров. Итак, сегодня в нашей подборке. Для разминки несколько мелодично удлиненных нот из второго эшелона нашего чарта.
2: Венец варенья, дивная Диана.
1: На 94-м месте Николай Караченцев в фильме «Собака на сене». 1977 год. Легкая вокальная затяжка длиною 3,1 секунды. Федор Иванович Шаляпин, шагающий вдоль по Питерской в 1929 году. 72-е место рейтинг-листа длинных нот. Басовитая «до» длиною 4,9 секунды. Федора Ивановича преследует, буквально наступая ему на голосовые связки, Робертино Лоретти с песней «О соле мио», 1962 год. 33-е место хит-парада, 6,9 секунды. Неожиданно на 23-е место нашего рейтинг-листа вырывается эстонская авангардная группа Full Moon, 7,6 секунды. И, наконец, на 16-м месте лидер сегодняшней подборки, солист группы Agent Steel Джон Сайрис со своим душераздирающим глиссандо длиною 9,3 секунды. Это был рейтинг самых длинных нот, составленный радио «Чипльдук» с неограниченной безответственностью. Замеры хронометража треков производились с помощью самых точных и современных солнечных и песочных часов, хранящихся в палате мер и весов в Найроби. Долгие ноты о главном на радио «Чипльдук». До новых встреч!

радио «Чипльдук» с неограниченной безответственностью.

0: Новости прошлых лет. Всегда приятно вспомнить.
1: Говорит радио Чипльдук. Внимание! В связи с перманентным мировым экономическим кризисом, всеобщей экономией ресурсов и сокращением штатов, радио Чипльдук периодически работает в автоматизированном режиме. В настоящий момент в студии никого нет, рабочий персонал абсолютно отсутствует, музыкальный плейлист воспроизводит компьютер, а новости читают специальные аудиороботы. Так, ближайший выпуск новостей вам представят наши любимые ньюс-роботы Маша и Иван. Сегодня они работают с легким каталонским акцентом. Заранее благодарим за понимание. Спасибо.
2: Робот-ньюс
3: на радио Чипльдук.
4: Робот-ньюс.
5: Здравствуйте. В эфире новости на радио Чипльдук. У микрофона в студии я, Маша Парамонова.
6: И я, Иван Кукушкин.
5: Президент США Барак Обама поздравил Россию с будущим вступлением в ЕС обещал поработать с Конгрессом, что видовичит отмен поправки Джексона Веника.
6: Космические спутники начали следить за буграми, брусийских заповедника. Спутниковые снимки помогают изучать влияние деятельности речного бупра на экосистемы, условия охраняя миг, природные территории. В результате классификации снимков была проведена оценка запасов, доступной для бупра, древесной растительности, а также определение места, пригодные для заселения попрум. Продолжаем новости. Un микрофон на Маша Парамонова.
5: За гран паспорта сопечат камни пальцев появляется просил узет бетизиакси 12-м году. При оформлении за гран паспорта у владельца будут сканироваться опечат кидву указателем пальцев. После этого они будут записываться в чип. Затем отпечат ки будут уничтожат, они не будут поступать никакие базы данные.
6: И у погодия. В Сибири, в Якутии, наступили 50 градусные морозы. В субботу, в Владивостоке, возможен наболевший снег. А у берегов Норвегии, зафиксирована рекордная высота морских волн.
5: На сегодня это все новости. С вами в студии была я, Маша Парамонова. И со мной, Иван Кукушкин. Увидимся. До новых встреч. До скорого.
4: Робот-ньюс.
3: Робот-ньюс. На радио Чипльдук.
4: Робот-ньюс.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

0: go to number one.
1: Тем, кто сейчас читает вторую главу произведения Виктора Колупаева «Фирменный поезд Фомич», адресуется наша следующая песня.

0: Чипльдук. Старая, добрая интернет-радиостанция.
1: Добрая.

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Московский метрополитен. 21:04. Переход на станцию Театральная. Струнный квартет театра «Ла Скала» собирает мелочь, не хватающую для завершения реконструкции здания Государственного Большого Театра.

burgers, bongos and burgers, bongos and burgers.

Радио Чипльдук. Обратно мы самые первые.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве ровно 5:05.
2: Чипальдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

0: Это была фонограмма для озвучивания всякого рода претензий.
1: Ну, а если вы хотите подсветить и подзвучить свой парник, то возьмите на заметку раннеспелые патиссоны и тыквы-полевичка прекрасно растут под нашу следующую композицию.
0: Да-да.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Владимир Зайцев всегда готов. Уехав из солнечного Таллина в снежную Финляндию, работать к лодкам поближе, будет очень рад услышать Чипальдук. Он лодочник какой-то, наверное, к лодкам поближе. Алло? Да, к лодкам поближе. Паромщик.
4: Паромщик?
3: Бедный паромщик.
5: Да, алло.
3: Владимир? Здравствуйте, Владимир.
5: Здравствуйте.
3: Мы рады, что вы в Финляндии.
5: О, как. Это приятно. Это Чипальдуки?
4: Они. Вы... На ветреной какой-то находитесь площадке. Вы можете куда-то юркнуть?
5: Ну, могу попробовать. Я вообще на судне, в ангаре.
4: Вау, на судне. А вы в море, да? В море шуруете?
5: Нет, уже на зиму поставили, поэтому где-то в ангаре шумит.
3: В ангаре какой-то сварка или резка, да?
5: Ну, ваша вентиляция, честно говоря. Пока ничего не режем вроде прямо сейчас.
4: Вентиляция так работает?
5: Да.
4: Клево.
3: Но все равно интересно. А вот чем-нибудь по борту судна какого-нибудь стукнуть так, чтобы вот мы гул услышали, вот масштаб и водоизмещение оценили. Какой-нибудь характерный звук такой вот.
5: Характерный звук, сейчас там придумаем.
3: Такое корабельное что-нибудь. О,
4: хорошо.
5: Это издает плотик. Спасательный об него. Вот, а сейчас можно постучать по такому мощному судну.
3: Так.
5: Ну, готовы?
4: Да.
5: Не слабо.
4: Ага. Ну, знаете, резонаторы готовились к чему-то большему.
3: Но материал какой? Это не дерево? Это не металл?
5: Вот.
3: Ага.
4: Это ничего. А можете сыграть? А давайте сыграем по каждому. Пам-пам-пам, по трем проведем. Посмотрим, может, какая-то мелодия получится.
5: Сейчас попросят тебя ключи какие-то достану, чтобы было не пальцами. Пальцами оно как-то не
3: подручно.
5: Не,
3: берегите пальцы.
5: Сейчас. Вот как-то так.
3: Да.
5: Сложно. Угу. Извлекается. Найти бы рынду какую-нибудь. Вот в нее бы можно было...
4: Рынду?
3: Рынду.
4: А рынду давайте найдем. Только вы, может, всем миром, как она выглядит?
5: Рында? Ну, это такой колокол, знаете, на судне.
3: Да. Потому что многие думают, рында — это как грымза или что-то такое ругательное.
5: Нет, для моряков рында — это не ругательное, конечно. Хотя рынду обычно могут звонить, когда дела плохи. И в тумане.
3: А-а-а.
5: Так, где у нас ближайшие? Просто тут судов очень много, я в них бегаю тут.
3: Видишь, загонял человека.
5: Поиск.
4: Слушайте, а вы как бегаете? Какой у вас? Вы быстро бегаете?
5: Ну, я так быстрым шагом, да, хожу.
4: А можно пробежать вокруг судна? Вот сколько это займет по времени? Ну, а это один раз.
5: Один раз? Ну, да. Хорошо, сейчас выберем. Вот возьмем судно, сколько оно метров? 20, наверное.
4: Давайте.
3: И бежать, и отсчитывать шаги, или что-то говорить нам.
4: Да.
5: Хорошо. Поехали.
4: Поехали.
5: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Вот мы уже сзади с него.
3: У кормы.
5: И теперь еще 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
4: Отлично, значит, 25. А теперь давайте все-таки докажем себе, что мы можем вместе. Мы вас подбадриваем, орем, кричим, а вы за 23 пробежите.
5: Хорошо.
4: Давайте.
3: Пошел, давай, не подкачай, давай, Юра.
4: Юра пошел.
3: То есть это Володя. Володя.
4: Так, где Юра-то, где Юра?
3: Юра этот
4: что-то подожди, он уже прибежал, по-моему, подожди. Сколько?
5: Вот какая штука.
4: Сколько? 23? 21.
3: Есть
4: вот что
3: рекорд.
4: Значит поддержка.
3: Для закрытых помещений, для ангаров новый
4: для
3: рекорд.
4: Для оббегать вот это судно.
3: Да,
4: так,
3: да,
4: как
3: да.
4: Называется судно-то?
5: Судно сейчас скажу.
4: Иван Франко, нет? Что там?
5: Нет, это не Иван Франко. Это Фантом 50.
3: Фантом 50. 21 шаг обхват. Обхват судна, назовем это так.
4: Окей,
3: да?
4: Хорошо. Ну было приятно, Владимир. Ничего, если мы вас так немножко раскурочили там. Вдруг...
3: Ничего, если мы вас Юрием иногда будем называть.
4: Если завтра крепатура будет, ничего, вы нас не корите сильно.
5: Все в порядке. На самом деле спускаться собирался. Я палубу снимаю, старую палубу кусок.
3: Снимает палубу.
5: Надо смотреть, где течь.
3: А,
5: да.
3: Ну что же, отлично, оставайтесь с нами. И 7 футов под килем.
4: Да, сколько там надо, столько и под килем.
3: Сколько надо вам, да,
4: футов. Все, счастливо вам, большое спасибо. Спасибо. Пока.
5: Пока. Удачи.
3: Удачно так мы.
4: Отлично.
3: Да, побегали.
4: Попрыгали, все. Такая... Позитивно. Переходим к водным процедурам.

0: Как живете, чипы-дуки?
1: Бим-тим, помаленьку.

Ouais.

вестерне вы можете поцеловать свою лошадь. Но не свою девушку. Гарри Купер.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чипльдук.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Идея 103. Одна из способностей компьютеров, недоступной людям, это сидеть на складе запечатанными в коробках.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Музыка для разрабатывания локтевого сустава прозвучала в эфире радио Чипльдук.
1: Продолжает наш плейлист саундтрек из снятого на смартфон скандального фильма «Мьянг Пхи в пижамах».
0: Почему-то не пропущенного недавно в эфир на лаосском телевидении.

0: Чипльдук. А смысл?
1: Regardez.

0: Несвежие новости. По вашим просьбам.
1: Из архива.
2: Добрый день. В студии радио Чапельдук Арсений Мухин. В эфире «Несвежие новости». 28 июня член Политбюро ЦК КПСС, первый заместитель председателя Совета министров СССР, министр иностранных дел СССР товарищ Андрей Андреевич Громыко принял дуаена... Чего? Принял дуаена дипломатического корпуса в Москве. Принял посла Народной Республики Болгарии в СССР Димитра Жулева, который от имени аккредитованных в Советском Союзе послов передал поздравления генеральному секретарю ЦК КПСС Константину Устиновичу Черненко в связи с избранием его на пост председателя Президиума Верховного Совета СССР, сообщает ТАСС. Штабы, войска и силы флота вооруженных сил СССР, развернутые на территории ГДР, ПНР, ЧССР и в южной части Балтийского моря, завершили подготовку к учению. В район проведения учения прибыл 28 июня министр обороны СССР, маршал Советского Союза Дмитрий Федорович Устинов. Продолжаем несвежие новости на радио Чапельдук. Спутники в полете. Сообщает ТАСС, 28 июня 1984 года в Советском Союзе произведен запуск очередного искусственного спутника Земли «Космос-1578». Спутник выведен на орбиту с параметрами «Начальный период обращения 105 минут», максимальное расстояние от поверхности Земли в апогее 1673 километра, минимальное расстояние в перигее 296 километров, наклонение орбиты 50,7 градуса. Это были не очень свежие новости на радио Чапельдук. С вами в студии был Арсений Мухин.
3: Перечитывать или достаточно?
4: Да мне вообще...
3: Ну его нафиг.
2: А сейчас в эфире прозвучат мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7:07.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

Сегодня для всех авиапассажиров, чьи рейсы задерживаются на 24 часа и более, в течение целого дня на нашем радио звучит эта бодрая и изматывающая душу мелодия. Оставайтесь с нами.

0: радио Чипльдук. Ужасно! Смешное!
1: One, two, and go up.

В эфире специальный выпуск программы для малых народностей больших диаспор. Что мы знаем о туньпынах? И кто, собственно, такие туньпыны? СМСки с такими вопросами все чаще и чаще приходят на нашу электронную почту. Чтобы найти ответы, мы попросили наших специальных корреспондентов и просто дружественных нам юзеров поискать по белу свету. Шли годы. И вот из центральной части юго-восточного анклава Тиу-Тиу, что рядом с полинезийским Камбалом, нам прислали уникальную запись. Последний туньпын Кахурло Бэйхингыч поет ритуальную песню охотников на прыгающих прыгунов. Заранее приносим извинения за качество записи, которая была сделана с помощью мобильного компаса.

У синей прыгающей прыгуны вы заслоняете желтое солнце, но стрела Туньпына найдет вас, и вы упадете к корням баутатов, а Туньпыны съедят вас и возрадуются хорошему дню. Перевод Станислава Усова. На радио Чапальдук звучала ритуальная песня туньпынских охотников на прыгающих прыгунов, а рассказ об этом удивительном народе, которого, к сожалению, сегодня уже нет, ровно через неделю.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Так, а сейчас Дубай нам ответит. Ну? Мария или Валентин?
3: المشترك الذي تحاولون الاتصال به لا يجيب على مكالمتكم. الرجاء المحاولة من جديد لاحقا. The customer you are calling is...
2: Это была минутка телефонных операторов из Дубая на радио Чипульдуб. Но вот мы, жалко, не застали Валентина и Марию.

0: человеке все должно быть прекрасно.
1: Но не до такой же степени.
2: Радио Чипыльдук. Великая идеалистическая революция. Переворот на 360 градусов.

Радио Чипльдук. Через старый добрый

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

0: В Москве 9 часов 9 минут. Ровно.
1: Радио Чиппельдук. Grand Central.

Плохо сплю, потому что я тебя люблю, потому что я давно, давно тебя люблю. Я ночами плохо сплю, потому что я тебя люблю, потому что я давно, давно тебя люблю. Зайка моя, я твой зайчик, ручка моя, я твой пальчик, рыбка моя, я твой глазик, банька моя, я твой тазик, солнце мое, я твой лучик, дверца моя, я

0: Для тех, кто только что съел шоколадную конфетку «Каракум», для них прозвучит следующая композиция.
1: Потому что предыдущий трек был для тех, кто накануне слишком много кричал «Горько» на свадьбе двух лиц непонятного пола в Апельдорне.

0: Долгие ноты о главном.
1: В третьем выпуске программы «Долгие ноты о главном» рейтинг-лист 100 самых долгих и протяжных вокальных нот, произведенных когда-либо с помощью голосовых связок достойными представителями всей палитры музыкальных жанров. Вначале краткий дайджест лидеров нашего прошлого чарта длинных нот. 79 место. Муслим Магомаев. 4,3 секунды. И земли. Тоже 79 место. Мексиканец Хоселито. И

же 4,3 секунды. Пятидесятое место. Божественный звук из оперы Пуччини «Тоска». Солист Ферруччо Тальявини. 5,8 секунды. Условное 26-е место вне конкурса занимает электронно обработанный вокал из частушечного ремикса на песню «Depeche Mode». 7,3 секунды. И, наконец, занявший 9-е место лидер прошлого рейтинг-листа Том Маликот из американской пауэр-прогрессивной группы Lethal. 14,16 секунды.

Поскорее зарядите свежие батарейки в ваши электронные таймеры и хорошенько смажьте лучшим оливковым маслом ваши дедушкины пыльные хронометры. Мы стартуем! Итак, сегодня к победной финишной ленточке рвутся, чтобы музыкально выдохнуть воздух из своих легких, следующие конкуренты и претенденты. Не близкое к лидерам лишь 77-е место занимает солистка группы Joanne as a Police Woman с показателем всего 4,3 секунды. Зато целых 4 раза подряд.

На 58-м месте неувидаемо кучерявый цыган Николай Сличенко зажигает очами черными свой бигфордов шнур от жгучей ноты длительностью в 5,1 секунды.

0: На 46-м месте просто не мог не оказаться Михаил Боярский в компании трех мушкетеров, шепчущий судьбе во всю мушкетерскую глотку свое коронное
1: «Судьбе не раз шепнем».
0: Длиною в 5,88 секунды...

Внимание, внимание! Совершил посадку на 20-м месте свинцовый дирижабль Led Zeppelin и голосящий из него лично Роберт Плант. Эта свинцовая нота потянет аж на 8,4 секунды.

И под бархатный занавес сегодняшнего выпуска «Долгих нот» победитель этого этапа смотра конкурса вокальных тянучек и звуковых долгачей – солнечный Эдуард Хиль, с улетающим улетным финальным звуком своего ковбойского тролло-ло длиною в 9,22 секунды. Это был рейтинг-лист 100 самых долгих нот по версии радио Чипальдук с неограниченной безответственностью. И следующего выпуска «Долгих нот» ждать недолго.

Радио Чиппальдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

Радио Чипальдук, превосходя свои ожидания.

の胸に命という名の火を灯せ雨の海嵐の丘震える体で越えてゆけ何度でも何度でも埃まみれの夢を

А сейчас прозвучит пиратская копия песни для изготовителей контрафактной продукции в Катманду, Бабане, Бужумбуре и электролитном проезде.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве ровно 10 часов 10 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Москва, Битцевский лесопарк, Песенная поляна. Воскресенье, 16:32. Несколько групп ветеранов народного песенного движения душевно самовыражаются в вокально-инструментальном жанре. Это культовое место сбора певчих талантов. На поляне тут и там живописно расположились группы молодежи 20 века, состязающиеся в своем искусстве и по памяти воссоздающие музыкальную атмосферу минувших лет. Ваши любимые песни по вашим заявкам звучат в их исполнении.

0: Россия вольная, страна прекрасная, советский край, моя земля.
1: Советский край. Поем патриотическую. Поем патриотическую.

Они работают, как не ест.

0: Внимание!
1: Внимание!
0: Все имена, названия населенных пунктов, ведомств и компаний, а также персонажи и события, освещаемые на радио Чипльдук, являются абсолютно вымышленными.
1: И любое их совпадение с реальными редакция радио Чипльдук считает своей заслугой.
0: Задумайся.

Логика. Меня не волнует. Мне важен эффект. Если зритель когда-нибудь и задумается над логикой, так только на пути из кино домой. А к тому времени он уже заплатил за билеты. Альфред Хичкок.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

0: Фраза дня.
1: Ничто так не бросается в глаза, как красный молотый перец.

0: Для пескоструйщиков фасадов старых зданий Амстердама Марка ван ден Хугенблома и Веры фон Луц прозвучала эта композиция.
1: А следующую композицию в Румынии уже много лет ошибочно считают танцевальной.

Радио Чипальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: Вы слушали музыку для таксидермистов, которая идеально подходит для набивки свежей березовой стружки и пенопропиленовых шариков в шкурке экзотических грызунов.
1: Ну а следующий трек способствует лучшей усвояемости салата с рукколой, тигровыми креветками и чесночными сухариками, слегка спрыснутыми бальзамическим уксусом. Приятного прослушивания!

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

0: Страничка поэзии на радио Чипельтук.
1: Мамочка, что с нами будет? Мамочка, что с нами станет? Он меня точно погубит. Сердце мое умирает. Больше терпеть нету силы. Больше терпеть невозможно. Боже, какой он красивый! Как же любить его сложно! Мамочка, что же случилось? Как же мне с этим справляться? Если скажу, что мне снилось, девочки будут смеяться. Что же теперь скажут люди? Что же теперь скажут люди? Сердце навеки разбито. Мамочка, что с нами будет? Я полюбила бандита. Но он не знает ничего, он просто смотрит и молчит. Он не зовет меня в кино и ничего не говорит. Но он не знает ничего, и я ему не говорю, что я люблю его давно, что я давно его люблю. Но он не знает ничего, но он не знает ничего. Мамочка, я все забыла. Что же мне делать, не знаю. Ты мне всегда говорила, я не того выбираю.

Что же теперь скажут люди? Сердце навеки разбито. Мамочка, что с нами будет? Я полюбила бандита.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук.
1: Мама! Мама! Мама! Мамочка! Больше терпеть невозможно! Я полюбила бандита!

0: Дорогие друзья,
1: все вы ужасно любите радио Чипальдук, но мы предлагаем вам особенно полюбить его два раза в месяц. 5
2: и 20 числа
1: каждого месяца.
2: Так же, как любили эти числа наши бабушки и дедушки.
1: 5 аванс,
2: а 20 зарплата, которые питали и поддерживали их жизнь, без которой не было бы и вашей жизни.
1: Дело в том, что, скажем по секрету, у нас идет постоянная борьба за частоту, на которой вещает радио Чипальдук. Идет борьба с конкурирующей радиостанцией Чипаль-Каюк.
2: И если мы не будем ежемесячно выигрывать этот тендер и побеждать конкурента
1: радио Чипаль-Каюк,
2: то нам с вами настанет
1: Чипаль-Кирдык. Поэтому мы торжественно учреждаем каждого 5 и 20 числа каждого месяца
2: новый праздник. Всемирный день поддержки радио Чипальдук. Это не препятствует возможности отмечать этот праздничный для нас с вами день в любые другие даты и поддерживать Чипальдук.
1: Но 5 и 20 числа
2: вы инстинктивно,
1: а мы рефлекторно,
2: как собака Павлова,
1: должны по-доброму вспоминать друг о друге.
2: И о миске с сахарной косточкой.
1: Поддержи, Чипальдук, 5
2: и 20.

Классика – это то, что все хотят прочесть, и никто не читает. Марк Твен.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: В Казань звоним?
3: Да.
2: Радио Чапыльдук в прямом эфире. Звоним Максиму или Лене. По-прежнему Кирилл и Андрей.
4: Пока нас никто не радует.
2: А вот Лена подошла. Леночка, добрый вечер.
5: А вам Лену надо?
2: Нет, можно Максима.
5: Это Максим, хорошо.
2: А Лена рядом?
5: Лена рядом, да.
2: Давайте ее тогда.
5: Сейчас я найду. Лен!
2: Лен!
5: Занята, оказывается.
2: Занята?
5: Да. Ну,
2: а что она делает? Я прошу прощения, что она делает? Это очень важно.
5: Она просто в ванной сейчас.
2: А, в ванной.
5: Ну, сейчас она сейчас уходит.
4: Ну, давай тогда я поговорю. Ты хотел поговорить с Леной, а да. Я поговорю с Максимом. Максим, а вы сейчас не очень заняты? Вы не в ванной?
5: Я не занят.
4: Не в душе, не в ванной?
5: Нет.
2: А где вы?
4: Yes.
2: Он понял, где он. Вы в Чапыльдуке.
4: Вы в прямом эфире, вас слышат на всех широтах и долготах.
5: Здравствуйте.
4: Поздравляем.
2: Единственный, кто вас не слышит, это Лена, и то, потому что она в ванной.
4: И мы знаем, что попали в город Казань. Я не знаю, как по-татарски будет поздороваться правильно.
2: Как вы пережили вчерашнее унижение от Локомотива?
5: А я не болельщик.
2: Значит, мы не в Казань попали.
4: Ну что, ты мне тоже казалось, ты болельщик?
2: Мне кажется, все там должны болеть. Ну ладно, Максим, тогда что?
4: Ну тогда до свидания.
2: Тогда все, покедова.
4: Нет.
5: Давайте я вам поставлю
4: что-нибудь. Нет, уж давайте поставьте нам что-то. Но вы же не знаете, что мы хотим, чтобы вы нам поставили. Ну, можно, конечно, прямолинейно в тему что-то вот татарское, как всегда. Да. Мы хотим татарский хип-хоп, да?
5: Нет? Ну, татарский хип-хоп?
4: Есть такой? Татарский рэп?
2: Да.
4: Вот у нас был монгольский
2: рэп. Да, Рената Ибрагимова.
5: Сейчас я буду искать.
4: Будете искать.
2: Это процесс длительный?
4: Вот жалко, что Лены нет, потому что Лена,
2: подожди,
4: пока вы ищете,
2: Лена
4: нас бы развлекала.
2: А, ну вот все тогда.
4: Она
2: тогда
4: может
2: Максим
4: нас уже развлекать. Вы пока ищите татарский...
2: Да. Качественный
4: что?
2: Рэп.
4: Рэп, хип-хоп.
2: А нет? Мы с Леной будем говорить.
5: Давай, Лен.
4: Лена.
5: Тебя зовут.
4: Леночка.
5: Лен, подожди.
4: Два приятных мужских голоса.
2: Таких импозантных. Надо спросить. Да. С легким паром.
6: Да-да-да.
2: С Лена? Легким паром.
4: С легким паром.
6: С легким паром?
2: Нет, а мы не в ванной.
6: Ой, вам уже что-то поставили.
2: Нам уже что-то поставили.
4: Как и все мы? То есть мы. А поговорить?
2: Так, а пообщаться?
4: Ну, хорошо.
2: Ну, ладно.
4: Ладно. Лена, мы еще перезвоним, у нас длинные руки.
5: Слышно?
4: Слышно, да. Что мы слушаем?
5: Сейчас мы убавлю.
2: Ну, а прибавить надо?
5: Прибавить надо?
2: Конечно. Во-во-во.
4: Ну, надо. Но вы нас не кидайте, а то, если это композиция минут на 15...
2: Что это за пьеса?
4: Ну, что-то татарское. Итак, из города Казани, от Максима и Лены, которая с легким паром, звучит...
2: Гитарная такая пока зарисовка.
4: Зарисовка. Этническая казанская
2: гитарная
4: зарисовка.
2: Казанская зарисовка. А Локомотив-то выиграл у Акбарса, выиграл у Акбарса 3-0, а Локомотив-то... Так.
4: Вау!
5: Алло. Как?
4: Ну, вполне просто достойно. Зажигает, вставляет,
5: а
4: что еще?
5: Я могу поставить более татарскую песню «Куделек».
2: Еще более татарскую?
4: «Куделек».
2: «Куделек».
4: Из Казани,
2: Куделек.
4: От Максима.
2: Это как переводится, «Куделек»?
5: Бабочка.
2: Бабочка, отлично.
4: «Куделек», «Мотылек».

0: Нет, это все то же самое. А Локомотив выиграл от
1: Барса.
2: Гениально. Просто вот то, что мы ждали сейчас здесь, в Москве, в эту минуту, в этот час, просто вот в эту погоду. Просто вы нас, ну, ублажили.
0: Даже не отличный звонок. Вы знаете, вот, Максим,
2: давай, вот
0: надо
2: лучше
0: сворачиваться,
2: хорошего,
0: мне кажется.
2: Да,
0: давайте
2: да,
0: сворачиваться
2: да.
0: будем.
2: Максим, мы лучше еще вам тогда позвоним. Ну, Лене привет обязательно, с легким паром, чтобы не простудилась.
1: Да, конечно. Да.
2: Вот, пусть готовится к нашему неожиданному звонку.
1: Даже ждать перестали.
0: А когда вы начали ждать?
1: Ну, месяц, два. Вы...
2: Два, зачем? Тут люди два года ждут.
1: Плейлист составили.
0: Плейлист составили? Отлично.
2: Да. Вы знаете, у нас заявок тут несколько тысяч. Это
0: нас
2: да.
0: не
2: большая честь.
0: 17 человек работает, только по переписи.
1: Ну, повезло нам, значит.
0: Ну все, было бы очень здорово еще раз с вами.
2: Нет, правда,
0: слышаться.
2: Очень хорошо.
0: Да.
2: Все,
0: да,
2: хорошего все, вам все, все. Вечера.
1: Спасибо, до свидания.
0: До свидания.

для пассажиров отложенного рейса MU-74G Кинешма-Бахчисарай в прошлом часе прозвучало сразу две композиции в нашем эфире. Но, внимание, мы не прощаемся. Следующая песня в нашей программе для субскрайберов газеты «Заря Мелитополя».

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипльдук. Радио с хорошим вкусом.

0: «Перекрестки судьбы» на радио «Чипльтук».
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Встреча с интересным человеком». У микрофона Аркадий Марчеленец, а сегодня у нас гость.
2: Здравствуйте.
1: Руслан Шмаков, профессиональный байдарочник, заслуженный, поправьте меня, Руслан, если я ошибаюсь, заслуженный мастер спорта.
2: Заслуженный мастер спорта, да, по другим видам спорта, да.
1: Ну вот скажите, вообще же очень...

0: спортивные технологии. Ну, просто сейчас уже сложнее стало путешествовать, и многие водные ресурсы перекрыты. И, в общем-то, мы уже многое прошли. Поэтому мы решили осваивать новые терриконы, новые территории. Мы сплавляемся по склонам вулканов. Причем вулканов не спящих, а извергающихся. Это
1: то
0: очень
1: есть непосредственно по лаве?
0: По лаве, да. По потокам лавы мы спускаемся на специальных байдарках, специальных таких лодках.
1: Слушайте, это экстремально, конечно, безусловно. Другого слова не подберешь.
0: Да.
1: А подождите, вы не хотели, мы к этой теме еще вернемся, именно непосредственно сплава с вулкана. А не была возможность связаться с сейсмографами и, предвидя какие-то паводки или сход горных вод, вступить в сговор с природой и сплавляться в условиях экстремальных ситуаций, связанных с наводнениями, связанных с
0: грязевые
1: сели.
0: Да.
1: Это же сейчас... Вот в связи с изменением климата
0: достаточно часто. Есть и цунами, есть многое, что вы понимаете. Но не все сразу. Это у нас есть в планах. Но сейчас пока мы сплавляемся по потокам лавы. Угу. Это захватывает дух. Вверх горячо, конечно. Когда под тобой несколько сот градусов, даже переваливает, и тысячи градусов. Это, конечно, что называется, зажигает.
1: А как вы запрыгиваете в лодку? Я вот это не могу понять, как это происходит.
0: У нас спускают с вертолетов, скидывают лодку, и мы запрыгиваем сверху. Вот. Но тут, как говорится, главное не промахнуться. А если лава подостыла, по корке мы в специальных снегоступах, лаваступах таких, разбегаемся в своих скафандрах и, так сказать, прыг. Главное, чтобы не бултых.
1: А весла?
0: Весла тоже. Термически защищенные днища. Плоскодонки,
1: да.
0: По сути говоря, плоскодонки. Там не требуется руль, потому что всегда можно выправить, так сказать, направление движения. Здесь важнее просто усидчивость, терпение, внимание. То есть не, так сказать, здесь не свесишь ножки за борт,
1: это
0: так сказать,
1: понятно,
0: не поболтаешь.
1: А если капля лавы может попасть, то есть
0: да,
1: корпус
0: конечно.
1: Полностью защищенный.
0: Мы в специальных комбинезонах, да, это комбинезоны тоже с термозащитой, вот, очки у нас, шлемы, то есть это все очень экзотически. Вот посмотрите фотографию, вот мы сплавляемся, да.
1: Я вижу. Подождите, а сколько по времени вот каждый такой заплыв, извиняюсь, правильно
0: По-разному. Ну, вот вулкан, значит, есть такой на границе Чили и Аргентины, мы сплавлялись, у него такое экзотическое название Лью-Ля-Ильяко.
1: Лью-Ля-Ильяко.
0: Да, типичный стратовулкан, он имеет слоистую коническую форму, высотой вот почти 7 тысяч метров, вот он там на границе. И на сплав у нас ушло где-то 22 дня вот так вот посплавлялись.
1: Вы перевернулись и упали. Какие действия? Есть какой-то алгоритм уже отработанный?
0: Во-первых, товарищи не позволят это сделать. Это нужно очень постараться, чтобы перевернуться и упасть. Для этого, во-первых, нужно встать, раскачивать лодку, так сказать.
2: Ну, а в этом случае товарищи тебя уложат и надолго успокоят. Кроме того...
0: У нас есть ограждение, тросики вдоль... Значит, лодки.
1: То есть вы считаете, что такая ситуация даже моделироваться не должна? Потому
0: нет,
1: что
0: она моделируется. Мы проходим на Кременчугском, например, металлургическом заводе. Мы делаем в расплавленном металле тестовые,
1: да?
0: Тестовые заплывы, если так можно сказать, спуски. Нам металлурги помогают. Ну, в общем, на это мало, конечно, кто решится. Вот. Ну, нас там 8 человек, так. Мы с Толяном, потом Голубевы братья, Алексей Павлович из института стали сплавов. Кто еще там? Закир, он вырос практически там в Каракумах, привычный к этому делу. Ну, Йохан, исландец, тоже на горячих гейзерах он адаптировался. Ну, еще 3-4 человека. Все закаленные, так сказать, рисковые ребята.
1: Играет ли роль вес?
0: Конечно,
1: человека.
0: Осадка вот лодки, она, конечно, не должна быть слишком высокой. Выше лава-линии, аналог ватер-линии, лава-лайн, так называемый, нельзя. Вот у нас случай был на Сан-Педро тоже, это гигантская такая гора, высота 6145 метров, в Андах тоже, в северной части Чили, недалеко от Боливии. Там водоем Чили-Лоа называется он. Он один из самых высоких действующих вулканов. У нас был очень интересный случай. Мы уронили там. Вы знаете, то есть лава – это

0: Ведь готовая плита, понимаете, коли мы готовим еду. И вот мы там уронили набор, который был на целый месяц вперед у нас заготовлен.
1: Я вижу, это даже у вас улыбка, хотя ситуация не смешная.
0: И, так сказать, шашлык был готов моментально. Потом мы этот шашлык ели как раз вот полтора месяца, мы сплавлялись.
1: А когда вот вы, так сказать, закончили вот сплав, как вы выходите из лодки, как вы дальше ее...
0: Она останавливается, вы знаете, то есть мы даем остыть, так сказать, и нашему энтузиазму, мы, так сказать, успокаиваемся, скорость замедляется, и постепенно мы уже понимаем, что мы подъезжаем к конечной точке, уже становится прохладнее, уже всего там, ну, градусов 300-250.
1: Ну, вот. Наверное, по сравнению с тем, как вот в высших точках, это, наверное, можно сказать, что это холодно.
0: Конечно, конечно. Мы разговариваем, мы читаем стихи, анекдоты травим. Алексей Павлович диссертацию докторскую потихонечку дописывает. Мы языки учим, вот исландский, киргизский почти освоили. Йогой кто-то занимается. Мы переписываемся по смартфону. Смартфоны тоже в специальных кофрах таких термозащитных. Поэтому есть время вообще подумать о жизни.
1: Это обернуться дорого, назад. Скажите, это дорого вот такое хобби?
0: Да, это дорогое хобби, конечно, в основном и лодку дорого изготовить, и термокостюм, он должен быть подогнан, это как у космонавта, понимаете? Он должен быть и герметичен, между прочим.
1: А вот какое-нибудь влияние на организм человека оказывает? Вот
0: да, такие? Конечно, это же прогревание. У меня, например, пятки были все время в тепле, и у меня прошел хронический насморк, гайморит, даже так. Совсем. А у братьев Голубевых вообще кожа стала как у младенца. А анализы как у космонавтов.
1: Ну, то есть реальная польза для здоровья, получается.
0: Польза определенная для здоровья есть, конечно. А у кого-то волосы начинают активно расти. Вон, Алексей Павлович стартовал лысый, а к концу путешествия финишировал кучерявый. А у кого-то, наоборот, волосы эти дыбом встают от картины нашего путешествия. А вообще, я вам скажу, в вулкане все микробы дохнут. Вот чем хорошо, то есть мы не боимся совершенно, так сказать, у нас поверх скафандров нет масок, так сказать.
1: Как попасть? Или на территории нашей страны достаточно вулканов, на ваш взгляд?
0: У нас пока больше опыта за рубежом. Вот Арекипа у нас был последний, да, на Дальнем Востоке наша, я в конце программы назову. Конечно, мы не забываем родные наши пенаты, родные вулканы и многое впереди. На сайте заходите на наш сайт vulkansplav.ru или .com, и мы с удовольствием встретим, научим, обучим. Сначала, так сказать, в прохладных условиях.
1: Ну, конечно, сейчас я представляю так себе, это, конечно, очень экстремально.
0: Это экстремально круто. Ну,
1: просто жарко. Вот, да, жарко.
0: Долго. Это нужно, это, понимаете, вот космонавта запускают когда на орбиту, и когда он там крутится несколько месяцев, и сейчас это же дойдет, наверное, до нескольких лет уже. Нужно, конечно, терпение. Должна быть притираемость экипажа друг к другу. Мы притираемся тоже, уже долго притираем. Мы сплавлялись же и по водным артериям. Поэтому у нас уже все...
1: Жен сплавили?
0: Хороший, да, вопрос. Ну да, да, у нас нет, у нас есть двое девушек, женщины, которые тоже увлекаются этим. Ага. Оксана, повариха по горячим блюдам, и Ольга Михайловна с 14-го хладокомбината. Просто немножко согреться захотелось.
1: Да, а жены вот как относятся к таким увлечениям мужчин?
0: Все-таки жены терпеливо ждут на берегу. Иногда вот увидишь вдали, стоят несколько прекрасных дам, машут платочками, и ты к ним там несколько неделю, да, приближаешься. Знаете, это растянуть вот это удовольствие от встречи, это тоже
1: вот
0: кайф.
1: Это очень приятно, да. Вот они стоят, ждут. Они тоже, кстати, стоят-то столько времени, несколько дней.
0: Нет, они с едой с биноклями, поэтому, знаете, вот это замедленное такое предвкушение встречи. Дрейфуешь и видишь, вот она все ближе, любимая.
1: Клево, да, очень романтично и как-то так...
0: Да, и в то же время эпично, я вам скажу.
1: Ну что же, это интересно очень, и я думаю, что не все слушатели Чипальдука даже знали о существовании такой интересной, я не хочу сказать, или это можно назвать профессией, или это все-таки хобби, которое, за которым будущее, может быть, будут впоследствии какие-то соревнования международные или внутрироссийские.
0: Да, вполне возможно, да, это будет олимпийский вид экстремального спорта. Но сейчас вот у нас, правда, двое сплавщиков застряли. Ну, знаете, как застряли? Во льдах в Антарктиде затирает во льдах, корабль встает. Там вот так у нас сейчас двое в застывшей, остывшей лаве застряли. И они, конечно, выйти могут, но вся экипировка, все снятые материалы.
1: А какие действия?
0: Лава вроде бы остыла, но идти довольно далеко по этому лавовому полю, поэтому пока они дойдут, может все-таки все это там
1: раскрыться. Какова судьба их дальнейшая?
0: Вот какова судьба, да. Вот сейчас снаряжается экспедиция, да. Будет построена специальная понтонная переправа, и группа спасателей с пилами-болгарками такими по лаве, с отбойными молотками, доберется до лодки и вырубит их оттуда вместе с куском, так сказать, лавы. И на грузовом вертолете поднимут их, так сказать, как с пьедестала эту лодку, и уже где-то... Но
1: чувствуется, что не впервой, что называется.
0: Да, да, все будет нормально.
1: Вы так спокойно об этом говорите, как будто
0: это
1: вы такие
0: дело,
1: парни бравые, что называется, им все
0: это
1: нипочем.
0: Нормальная ситуация, в принципе, да. Это не первый раз и не последний, конечно, да. Главное не оказаться под слоем лавы. Такие тоже вот делались.
1: Ну что же, спасибо вам большое за визит на нашу...
0: Приглашайте, зовите, да.
1: Радиостанцию, потому что, конечно, очень это интересно.
0: Да.
1: Как и радио Чипыльдук, это необычно, это экстремально, и это самое главное, острые ощущения.
0: Да, очень острые. Это очень драйвово. Ну, вот я говорю, только долго. Вот долго, единственное. Медленно и долго.
1: Тише едешь, как говорится, дальше.
0: Да, дальше, дальше.
1: Руслан,
0: дальше
1: спасибо будет, большое и удачи
0: спасибо,
1: вам.
0: Спасибо, что позвали. Да,
1: да, всех благ, да. И чтобы как можно быстрее ваших товарищей вызволили из стоячей лавы.
0: Да, да, да, да.
1: Счастливо.
0: Да, да, так сказать, с горячим приветом всем слушателям. Да.

0: В эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипальдук.
1: Первую большую провел 18-го. Тогда было 502, в том числе представители 70. Было 22. Вторая прошла 24-го. Ответил на 40. Участвовали около 700. 27-го провел третью, ответил на 48. 23-го прошла четвертая. За 3 часа и 2 большинство 27, как и в прошлые годы, сумели региональные. Три носили личный характер. Та, что была 31-го, стала пятой и традиционно прошла на 23 дольше. В зале 14-го работали свыше 400, около 380, включая 56, более 60 и свыше 40, напоминает агентство.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

19:47. Переход на станцию метро «Охотный ряд». Музыкальная пауза по просьбе дежурной по эскалатору северного вестибюля Варвары Егоровны Панасюк.

0: Предыдущий трек хорошо мог сопроводить процесс складывания шапочки от солнца из старой пожелтевшей газеты.
1: Ну, а следующую вещь не услышат все те, кто сейчас вышел в магазин.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапальдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Наф-наф. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
2: Regardez-moi, je suis le plus beau du quartier. Je suis le bien-aimé dès qu'on me voit.

0: всякий, кто является преданным музыкальным фанатом некоторых вокальных шоу на некоторых каналах, хорошо понимает, что...
1: Что для отбора некоторых исполнителей...
0: Некоторых исполнителей...
1: Пора давно уже ввести не только слепые прослушивания...
0: Но и глухие просматривания.
1: Задумайся.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Что детям очень нравится, так это когда их разыгрывают. К примеру, однажды, отправившись с племянником в Диснейленд, я привез его на пепелище старого склада. «О, нет!» – скричал я. «Диснейленд сгорел!» Мальчик плакал, не переставая, но, мне кажется, в глубине души он оценил мою шутку. Потом я повез его в настоящий Диснейленд. Но было уже поздно.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Чипльдук. Обратно мы самые первые.
1: And now the purple dust of twilight time steals across the meadows of my heart. Now the little stars pine, always reminding me

0: Несвежие новости.
1: По вашим просьбам.
2: Из архива.
3: Добрый день. В студии радио Чепельдук Арсений Мухин. В эфире «Несвежие новости». По материалам газеты «Комсомольская правда» от 8 марта 1962 года. Международные новости. Не допустить расправы. Леопольдвиль. Судьба генерального председателя Африканской партии «Солидарности», верного сына конголезского народа Антуана Гизенги, глубоко волнует конголезскую общественность. Опасаясь, как бы готовящийся процесс пламенного патриота не привел к разоблачению тех, кто пытается выступать в качестве обвинителей и чинителей правосудия, власти продолжают держать Гизенгу в условиях строжайшей изоляции на острове Баламба. На острове Болабемба. Молодежная организация Африканской партии «Солидарности», это для тех, кто интересуется, я чуть подробнее рассказываю, сделала заявление для печати с требованием, чтобы Гизенге было предоставлено право воспользоваться всеми демократическими свободами, предписываемыми основным законом. После многочисленных маневров, говорится в этом заявлении, с момента приезда Гизенги из Стэнли-Вилля, некоторые элементы, выступая от имени правительства Адулы или Адулы, любыми сейчас уже и не установишь, но в любом случае молодежь обращается ко всем людям доброй воли с призывом поднять голос в защиту Гизенги и не допустить расправы с пламенным патриотом Конго. Переговоры возобновились. Париж, 7 марта. Сегодня в Эвиан-Ле-Бене, небольшом городке на границе со Швейцарией, возобновились переговоры между делегациями французского правительства и временного правительства Алжирской республики. Ну, я думаю, что за 60 с лишним лет они о чем-то договорились, и сегодня переговоры, наверное, уже завершились. На полях страны. 2 года тому назад в Новом Коровнике колхоза имени 21-го съезда КПСС Гатчинского района Ленинградской области решили поставить доильный аппарат «Елочка». А хозяйкой к ней приставили комсомолку Зою Сунину. С того дня и стала Зоя ухаживать сразу за 160 животными. В первые дни Зоя, бывало, по получасу приходилось возиться у каждого доильного аппарата. И пообедать домой не всегда удавалось сбегать. А сейчас к хозяйке «Елочки» приезжают за советом из разных мест страны. Сегодня знатная доярка, кандидат в депутаты Верховного Совета СССР по Гатчинскому избирательному округу. Да, прям повеяло из прошлого запахом теплого парного молока, с краюхой черного хлеба. Да, а моя прабабка, я помню, в деревне Егорово, она доила без всякого доильного аппарата, без всякой елочки вручную нашу буренку. Ну вот так что... И да, я помню пару своих детских сандаликов в свежем коровьем... коровьих лепешках. Но... Вот такие были у нас сегодня несвежие новости на радио Чепельдук по материалам газеты «Комсомольская правда» от 8 марта 1962 года. С вами в студии был Арсений Мухин. До новых встреч!

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чипльдук. Обратно мы самые первые.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Алло.
3: Здрасте, Андрей. Это вам звонит радио Чипльдук. Здрасте, здрасте. А вы долго ждете-то нашего звонка, поди?
2: Да, долго.
3: Ну, дождались. Поздравляем вас.
2: Спасибо.
4: Хихикаем почему?
2: Чипльдук позвонил.
3: Прекрасно. Но он радуется, что незнакомый номер входящий был не из налоговой инспекции.
2: Да.
3: Поэтому
2: да,
3: вот
2: да,
3: облегчение чувствуется в его смехе таком задорном, радостном.
2: Да.
3: А вы нас тоже можете поздравить с минувшим недавно 19-летием.
2: Поздравляю. В следующем году юбилей.
4: Да. А вы давно ли вы с нами?
2: Лет 5, наверное.
4: Вот хороший результат. Хороший.
3: А лязгает посуда, стекло. Это вы уже накрываете на стол, чтобы отметить наш юбилей.
2: Да. Вместе мы включали. Я сейчас окажусь на работе.
3: На работе с женщинами.
4: С гаечными ключами.
2: Да.
3: С гаечными женщинами.
4: С гаечными женщинами.
3: Ну, а вы физического труда работаете?

0: Вёсках еще. Да.
1: Да, вот я тут, думаю,
0: тут, по-моему, стал пересекаться уже сам с собой искусственный интеллект, уже ходить негде, везде перекрестки сплошные.
1: Да, да, да, да, согласен. Искусственный интеллект, мне кажется, заполоняет 90%
2: наших. Вот вы думаете, что звонит вам чип и льдук, а это искусственный интеллект, и где гарантии, что не наоборот?
0: Синтезировал голоса, да, включил программу.
1: Я думаю, что это все-таки моя радиоточка, чип и льдук звонит.
2: Ну а много вас таких там в округе-то? Как чип и льдук популярен?
1: Пока что я, мой отец и моя жена.
2: Ну, это уже более чем кое-что.
0: Да.
2: Даже папу подсадили. Даже папа подсел.
1: Не-не-не, скорее он меня подсадил.
2: А он. А вам сколько лет-то, извиняюсь за вопрос-то тогда?
1: 23.
2: А, ну так вы вообще юн-то, а папе-то...
0: Ну так значит, он начал слушать, когда ему 4 было.
2: Точно.
0: 19 лет мы вещаем, значит,
1: Да-да-да-да-да.
0: Вот он, наш слушатель-то выросший.
2: А папа-то как себя чувствует?
1: Юный юзер.
2: Юный юзер, а папа-то уже не юный юзер. Как он-то дошел до этого всего?
1: Он, не знаю, мне кажется, рандомно просто радиостанцию подобрал и все.
2: Ляпнул вот так вот, куда-то тыкнул. Да.
1: И очень, очень удачно, да.
2: Ну, папе-то привет большой.
1: Хорошо.
2: Как он себя чувствует? Как у него дела?
1: Отлично.
2: Отлично, ну слава тебе.
0: Вам 23, а папе 29?
1: 50.
0: Хорошо, хорошо. Главное, молодость души.
2: Главное, действительно, всегда чувствовать, что ты старше чего-то папы.
0: Да и супруга тоже, видно, тоже с огоньком. В общем, такая у нас диаспора чеплядучная в Воронеже. Отлично, хорошо. Ну, мы рады, что дозвонились до вас. В общем, ждали-ждали вы. Но, видите, все-таки дождались.
2: Да, мы стараемся. Главное, чтобы вы, что называется, понимали, что... Есть уже реальные вещи, не столько искусственные.
1: Вот, теперь буду верить.
0: Не бросайте нас, да. Ну, там, если при случае, пусть поддержит нас ваша артель там как-нибудь, если...
1: Хорошо.
0: Ну, мы не настаиваем, но так вот бывает.
1: Хорошо.
2: Ну, здоровско, что у нас папа, мама и я, как в Советском Союзе, была спортивная, чипальдучная семья.
1: Чипальдучная
2: семья. Да, это хорошо. Ну, еще раз, супруге с папой привет.
1: Хорошо.
0: Ну и ширьте там тогда сообщество. Да. Пусть таких семейных кланов будет больше.
1: Хорошо.
0: На карте Воронежа и всего глобуса нашего.
2: Обнимаем. Счастливо.
0: Пока, спасибо.
1: Счастливо. До свидания. Пока-пока.

Что такое чипльдук? Чипльдук – детская игрушка-фоноскоп или калейдофон, продающаяся на ярмарках Вьетнама, Камбоджи, Сингапура и других стран Юго-Восточной Азии. Нечто вроде калейдоскопа. Разница в том, что калейдоскоп представляют к глазу и, поворачивая, видят бесконечно меняющийся узор, составленный всего-навсего из нескольких разноцветных стеклышек. А фоноскоп-калейдофон или слуховой чипльдук прикладывают к уху и, поворачивая его, слышат непредсказуемое забавное сочетание разных звуков, слов, шумов, образующихся от перекатывания внутри шариков, камушков, ракушек, семян растений, живых насекомых, жуков, колокольчиков, а также приспособлений, имитирующих звуки птиц и животных, и даже человеческий смех. На изготовление чипльдука уходило до нескольких лет. Стоил он недешево, но доставлял огромное удовольствие как детям, так и взрослым. Этот необычный предмет загадочным образом символизирует работу нашей радиостанции. В настоящее время в мире осталось мало умельцев-мастеров, способных изготовить настоящий чипльдук. К тому же практически вырублен и особый сорт белого дерева шуньхэ, род бамбука, из которого делался чипльдук. И истреблен жук чага-чан, издающий самые смешные звуки и способный обходиться без пищи внутри игрушки около года. Поэтому продающиеся сегодня на уличных рынках Востока чипльдуки в основном дешевые поделки, его упрощенная имитация, но даже их невероятно трудно отыскать. Полноценное звучание чипльдук имел очень короткое время, поскольку самые хрупкие элементы конструкции легко повреждались, а живые насекомые внутри погибали, подарив свою жизнь и душу игрушке. Редкий экземпляр настоящего чипльдука, изготовленный в XVI веке и бывший некогда любимой игрушкой маленького императора Линью, подарен нашей радиостанции эстонским коллекционером-востоковедом Матиасом Пяйве и украшает почетное место в ее студии.

Чиприток. Чудне. Чудное радио.

0: Чипльдук. Старая, добрая интернет-радиостанция.
1: Добрая.

Это была музыкальная фантазия для тех, кто держит у себя в гараже коллекцию чугунного каслинского литья. А нашу следующую композицию вполне можно ставить вместо ответа на вопрос «Как живете, караси?».

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е.
0: В Москве ровно 17 часов 17 минут.

0: Устройства и механизмы народов мира. Часть 763.
1: Наименование устройства.
2: Дальнобойная передвижная катапульта для переброски провианта, дичи и мелкого рогатого скота в осажденные крепости. Южная Франция, 15 век.
1: Краткий исторический экскурс.
0: Во время многомесячной осады средневековых замков и крепостей крестьяне из дружественных близлежащих деревень под покровом ночи незаметно для противника подкатывали к крепостным стенам специальную катапульту. Следом, волоком, крадучись или на конных подводах, доставлялись корзины с провиантом, птицей и домашним скотом. Корзины бесшумно грузились на специальные поддоны, а животное, предназначенное для переброски в героический тыл, накрепко привязывали к съемной метательной платформе катапульты, после чего нажатием на аркебузный спусковой крюк отпускали туго взведенные веревочные затворы, направляя таким образом съестное по эллиптической траектории через крепостные стены прямо в цель, в руки изголодавшихся осажденных. Для улучшения прицельности и кучности метания отстреливаемой живности придавалось быстрое вращательное движение.
1: Итак,

0: то же самое время раздосадованный неприятель, спохватившись, открывал по крепости запоздалый пушечный огонь, но подкрепившиеся жители с удвоенным рвением и энтузиазмом отбивали ядра и атаки наземных супостатов.
1: Выше приведенная запись «Реконструкция» сделана в 1994 году по воспоминаниям участников событий возле крепости Маржон-Репетилье.
0: Ввиду протестов общества охраны домашних животных в качестве перебрасываемого животного успешно выступил цирковой подкидной акробат Роже Дюбуа. Дальность полета –

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.

Будь моя воля, я сделал бы заразительным здоровье вместо болезней. Роберт Грин Ингерсолл.

0: Là-bas c'est naturel, là-bas ok.
1: Руки прочь от работы!
2: Радио Чипальдук. Великая воспитательно-педагогическая революция. Переворот на 360 градусов.

0: Новости прошлых лет. Всегда приятно вспомнить.
1: Новостью дня у радио Чипльдук.
2: Выпусков для новости про эфире радио Чипльдук будет провел ведущих Киру Каневского на вас.
3: Госдума 15 декабря приняла в третьей окончательных чтениях закон об образовании в состав России нового региона в результате объединения Иркутской областью и Усть-Ордынским Бурятским автономным округом. Токио. Глобальным объемом продаж мобильных телефонов в прошлом году впервые превысил 1 миллиардом штук. В мире было продано в общей сложности 85,6 миллиардами мобильных телефонов, что на 22,5% больше, чем на предыдущий год. Рекорду в значительном способствовал рост продаж страной с новыми рынков, включая Россию. Нью-Йорк. Корпорация Ford Motors отчиталась о своих показателях наиболее крупных за вся 103-летнюю историю существования компании. В обнародованном отчете отмечается, что в прошлом году убытком компании составило 12,7 миллиарда долларов. Таким образом, быть перекрыт рекордных показателем, когда убытков Форду составили 7,39 миллиардами долларов.
2: Это передавалось в основном дайджестом про новости за радио Чупыльдуку. В студии была Киру Каневский. Продолжать была от нашего эфира музыкальных треков для отдохнувших.

по заявкам наших постоянных радиослушателей, кто на протяжении 8 и более часов не может попасть ниткой в игольное ушко, прозвучала супрематическая музыкальная инсталляция в исполнении дуэта «Wild Blood». А сейчас немного хоровой музыки на радио «Чипльдук».

0: Мысль дня.
1: Хороший писатель должен ко всему происходящему в жизни чутко присматриваться, прислушиваться, а к каждому конкретному человеку еще и принюхиваться.

0: Долгие ноты о главном.
1: Всем привет! Это не очередной выпуск программы «Долгие ноты о главном». Не успели мы подвести итоги нашего хит-парада долгих нот, воплей, выкриков и стонов и поставить победителей на пьедестал рейтинг-листа, как туда подбежали новые конкуренты, смело выдавив с подиума серебряных и бронзовых медалистов. А вот золотой долгий голос удержал верхнюю позицию. Давайте напомним, чтобы не утомлять вас, пусть это будет первые 5 секунд из его 29 возможных. She's bad, bad. Достаточно. Спасибо, Джонни. Хотя мы и не знаем имени этого талантливого вокалиста. Итак, вот он наш апдейт. Новые участники хит-парада. В первую сотню стремительно ворвался и сразу на 97-е место. Внимание, Евгений Леонов, мистер Уэф. Со своим «И», но не из кинофильма «Операция И», а из культовой ленты середины 80-х «Кин Дза Дза».
2: Слуха у тебя нет.
1: А вот на 10-е место, словно в переполненный трамвай. Нет, не втиснулась, а павой вплыла величественная Людмила Зыкина со своей статной фигурой. Прямо между Диамандой Галас и группой Level. Долго сеет Людмила Георгиевна Зыкина свою лебеду на берегу. 14,133 секунды.

А теперь, внимание, бронза. Бронза у нас переходит к Джону Хиггсу, перепевшему Тома Уэйтса с его «Piano has been drinking». Финальная фермата длительностью, внимание, 22,209 секунды. Каков стервец!

И, наконец, серебро. У группы Даха Браха, присланный нашими юзерами аудиоролик, девчонки затянули аж на 23,120 секунды.

О как! И это, заметьте, не одна девчонка, тут их целая туса! Через весь выпуск протянулась долгая нота из Ютуба неизвестного вокалиста, назовем его опять, условно, Джонни. И мы как раз поспели к окончанию, внимание! Ну вот и все. Как говорится, тянем-потянем, вытянули нотку. Ну а мне тоже, знаете, иногда хочется оттянуться. Пока!

0: Чипльдук, Ашкумук.
1: Чипльдук, Ашкумук.
0: Чипльдук, Ашкумук. Ашкумук. Правильно.
1: Чипльдук, Ашкумук.
0: Эксбичи Кеймлер. Форева.
2: Радио Чипльдук навсегда. Ашкумук. Форева. Такой расклад.

что?

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Алло.
3: Сергей, здравствуйте. Это вас звонит, вам звонит об вас. Радио Чапыльдук.
2: Ой, день добрый.
3: День добрый, да.
4: Видите, какой-то растерянный.
3: Прошло почти 3,5 года, как до вас дошла очередь. Вот мы звоним вам.
2: Да, я бы сказал, не 3,5 года даже, наверное. Вы
3: вспомнили, нет, вот с сентября вот некого.
4: Вы уж простите нас.
3: Вот звоним вам, чтобы вы поздравили нас. Тогда могли вас поздравить с 16-летием, а сейчас вам придется нас поздравить с 19-летием.
2: Поздравляю вас.
3: Вот и все. Ребята,
2: как вроде как почти совершеннолетние даже стали.
4: Да,
2: я бы сказал.
3: Перезрели даже чуть-чуть.
4: А как у вас эти 3 года прошли?
2: Ну, что-то как-то вот, вроде развиваюсь внутри, а...
4: Так это же самое главное.
2: Тройными мельницами.
4: Ну, внутри-то, наверное, развиваться, это же самое главное, если, так сказать, духовный рост
2: да,
4: идет.
2: Да, я вот немножко как бы свое увлечение развил, вот, делаю мечнички свои начал, но вот только с продажем, конечно, беда, не вовремя их начал делать.
3: Мечнички?
2: Да.
3: А это как? Это как?
2: Светящиеся ночники на аккумуляторе, которые скрашивают вечера, ночеры. Да, они там со всякими эффектами, с микрофоном. В общем, такая вот затейка, но... Ну, не получится продать, а раздарю знакомым.
3: Раздарите. А вы в каком регионе это сейчас делаете-то? Мы куда звоним вам?
2: А я в Москве.
3: В Москве, ага, понятно. Да. Значит, мы есть шанс увидеть катящийся ваш ночничок здесь?
2: Ну да, ему буквально только неделю, на самом деле, от роду. Ну, официально.
3: Ага.
2: Вот, в продаже.
4: Так может, еще ничего не потеряно?
2: Ну, может, и не потеряно, но я не продавец, я больше айтишник, чем продавец.
4: Это, к сожалению, два разных полушария. Как, помню, в детстве слышал песню «Жулик будет воровать, а я буду продавать». Вот надо либо создавать, либо продавать. Умеешь создавать,
2: да,
4: не умеешь
2: вот создавать,
4: продавать.
2: Я создаю, а вот да. Продавать вот не умею.
4: Это вам нужен другой человек, это в одном лице редко бывает. Как правило,
3: и это не к нам точно. Мы вам
4: мы
3: в этом
4: тоже
3: смысле
4: ничего, это, да,
3: вряд ли поможем.
4: Тоже сложно. Это надо как-то...
2: А у меня вот вопрос.
4: Давайте.
2: Вот к вам. А у вас только через сайт доступ есть к музыке? Или вот раньше, я помню, приложение...
3: Приложение
2: было,
3: есть. Вот если если в App Store, то можно скачать, а на Андроиде... Там тогда нужно через какие-нибудь агрегаторы такие вот интернет-радио.
2: Ну, я понял, да, то есть все-таки... Ну,
3: я так чувствую, что с тех пор так вот 3 года нас и не слушали, что ли? Ну, не бойтесь нас обидеть.
2: Тяжело сказать,
3: художника
2: да.
3: Обидеть может каждый.
2: Может быть и да. Да, может быть и да, скорее всего.
3: Ну, ничего.
2: Ну, период, вот... когда я прям каждый день слушал, а вот сейчас напомнили, надо бы
3: вот
2: мне...
3: Вот и восстановитесь, да.
4: А причина просто изменение настроения ситуации или какие-то возникли вопросы, разочарование, может быть, в нашей радиостанции?
2: Нет, я ни в коем случае не разочарован в радио, просто как-то так вот жизнь пошла, и то ли меньше начал слушать музыку, меньше начал включать. Что-то произошло.
3: Мы понимаем, потому что...
2: Ну, я понял то, что как бы у меня ценность сейчас во времени прям большая, и с возрастом его все становится, как бы, я бы не сказал, что оно, его стало меньше, оно просто как-то быстрее течь начало.
4: Это общая проблема, да.
3: Да, это мудро. Ну, наши слушатели начинали слушать многие подростками, детьми, и за 19 лет люди стали седыми, сильно уже лысеющими, мудрыми не по годам. Поэтому, когда кто-то отпадает, мы с пониманием относимся. Мы также сами отпадаем от каких-то молодежных выкрутас.
4: Ну, выпадаем немножко в осадок, но любой осадок, знаете, уже взбаламутить всегда можно.
2: Он не исчезает.
3: Тем более мы выпадаем в приятный осадок.
4: Да. Чуть-чуть потрясти
2: нас. Вот вы мне сейчас напомнили, я вот думаю, надо бы послушать.
3: Тряхните стариной.
2: Интересное, да.
4: Тем более, что у нас ничего не изменилось, все то же самое. Вспомни.
2: Ну, как-то мне очень нравилось прям это.
4: Вот ностальгические у вас
2: это. Отдушина. Нет, нестандартное радио, которое вот всегда интересно.
4: Ну, замечательно.
3: Мы собираем эпитет и делаем джингл. Нас тут обозвали уже и уникальным, и оригинальным, и вот нестандартным. И перечень этот множится, так что записываем. Записываем этот эпитет. Да.
2: Ну, я плохой, из меня плохой этот человек, который там себя...
4: Да вы все время это хаете себя.
3: Нет,
4: плохой,
3: из вас, не вас плохого не дождешься.
4: Да.
3: Понимаете? Мы бы и рады иногда для послевкусия какого-то, да, такой специи.
4: Перчинки
3: какой-то. Да, такой. Нет, всем все нравится, понимаешь ли.
4: Да. Ну хорошо, ну, давайте через три года.
2: Я в свое время я старался, то есть когда слушал, я вас это радио немножечко просвещал людей, что вот что вы слушаете,
4: ну, вот,
2: какое-то
4: вот
2: это... радиорекламы, где нет музыки, нет нормальных передач. Послушайте нормальную музыку, послушайте веселые передачки.
4: Давайте через три года на том же месте, в тот же час, как у вас? Есть.
2: Давайте
4: такое?
2: Попробуем. Я что-то... Вот мне надо точно собраться и подготовиться.
4: Ну давайте, копите, копите знания, энергию.
3: И вашим этим катящимся ночничкам, как, не знаю, чего, попутного ветра или 7 футов, или чего там.
2: И вам тоже побольше слушателей, новых, старых.
3: С вашей помощью.
4: Спасибо, спасибо.
2: Да, и желательно, чтобы не просто воздушный, так и кто-нибудь смог вам помочь, улучшить.
3: Я думаю, сейчас нуждается в этом.
4: Да,
3: это,
4: да.
3: Да, тоже. Вот. Золотые
4: слова.
3: Ну,
4: всех благ, дорогой друг. Извиняюсь, что извиняемся.
2: Да, вам
4: мы,
2: тоже, да, вам тоже.
4: Чуть-чуть задержались, вот, но да, мы с вами.
2: Ничего, ничего.
3: Все.
2: Так, все, отличного вам дня.
3: Все.
2: Хороших вам передач, музыки и слушателей.
3: Все. Пока. Вам успехов. Все.
2: Вот. Ага,
3: удачи,
2: спасибо
3: пока.
2: Вам.
3: Да. Спасибо.
2: До свидания.
3: Угу.
2: До свидания.
5: If we are here not to do what you and I wanna do and go forever crazy with it, why the hell we are even here?

0: прозвучала мелодия для разведения опоссумов.
1: Подобные ритмы, как установили ученые, повышают шерстистость и снижают линькость этих милых зверьков.
0: Жителям блочно-панельных домов серии I-522А башенного типа посвящается наш следующий трек –

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

0: Уважаемые радиослушатели, по вашим многочисленным просьбам мы передаем прямую трансляцию с церемонии награждения лауреатов Нобелевской премии. Слово нашему специальному корреспонденту Андрею Кудрину.
1: Дорогие друзья, я нахожусь в концертном зале Стокгольма, где через несколько минут начнется торжественная церемония вручения Нобелевских премий. Это событие вдвойне волнительно для нас. Как вы, наверное, уже знаете, один из Нобелевских лауреатов – наш соотечественник, вундеркинд, 12-летний уроженец Гвинеи-Бисау. Совсем маленьким мальчиком он попал в Россию, и она стала его второй родиной. Сейчас он является аспирантом биологического факультета Московского государственного университета. Простите, все внимание на сцену. Торжественная церемония начинается.
2: Ladies and gentlemen, His Majesty the King.

0: Величество, члены Нобелевского комитета, ваше превосходительство, дамы и господа, уважаемые коллеги, я принимаю эту награду с глубочайшей благодарностью. Я благодарен своим родителям и особенно первой учительнице Марии Ивановне, которая с детства привила мне на всю жизнь любовь к генной инженерии. А сейчас, друзья, позвольте мне в двух словах рассказать о сути моего открытия. Результаты фармакологических исследований роли альфа-2 аденорецепторов в контроле тревожности оказались, однако, крайне неоднозначными и демонстрируют весь спектр эффектов от анксиогенеза до анксиолизиса. Например, после введения мышам разных линий антагониста альфа-2 адренорецепторов иохимбина
1: Silence, please.
0: Excuse me, я несколько увлекся. Наблюдался анксиолитический эффект в тесте приподнятого крестообразного лабиринта. Еще в ряде опытов введения крысам антагонистов альфа-2 адренорецепторов и дазоксана пиперокрасна RX-21361 анксиолитический эффект после введения агониста клонидина обнаружен также на здоровых добровольцах. Ну вот и все. Благодарю за внимание.
2: Иван Дхаба Юм, Россия.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: Quick News на радио Чипидук.
1: С вами выпуск новостей, и его ведет Варвара Мухина. Правительство обсудит итоги исполнения федерального бюджета и вопросы о создании технопарка. Федеральная антимонопольная служба объявит результаты проверки цен на услуги сотовой связи. На американский штат Флорида обрушится тропический шторм. Росприроднадзор начнет проверку законности застройки побережья Черного и Азовского морей.
0: Quick News на радио Чипидук.

Ну а следующий трек в нашем плейлисте с особенным вниманием должны прослушать любители конного паркура по крышам в больших мегаполисах.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Упс! Упс! Упс! Упс! Упс!
2: Ауч!
3: В Москве ровно 20 часов 20 минут.

0: разговорчики. Надо же хоть чем-нибудь выделяться.
1: Считала моча.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Кино. Как это делается?
1: Грамотно и разборчиво произносить текст очень важно, когда человек рассказывает о кино или делает синхронный перевод. Учиться этому надо с детства. Послушайте, как мальчик Боря в свои 3 годика осваивает профессию синхронного переводчика с взрослого на детский. Руководитель курса, мастер художественного слова, папа Бори, Борис Старший. Ну, естественно, на первом подготовительном курсе обучения речь идет о любимых мультиках.
2: Хорошо живет на свете Винни-Пух, оттого поет он эти песни вслух.
3: В мультике Винни-Пух?
4: В мультике Винни-Пух?
3: Винни-Пуха озвучивал Евгений Леонов.
4: Винни-Пуха озвучивал Евгений Леонов.
3: Евгений Леонов.
4: Леонов.
3: Его голос ускорили.
4: Его голос ускорили.
3: Ну, записали быстрее.
4: Ну, записали быстрее.
3: А если замедлить, то можно услышать...
4: А если замедлить, то можно услышать...
3: Обычный голос этого замечательного актера.
4: Обычный голос этого замечательного актера.
3: Молодец, Ставинка.
4: Все, поработали?
3: Все, поработали.
4: Так, теперь нам надо что-нибудь по это...
3: Поэта?
4: Посмотреть.
3: Посмотреть.
1: После просмотра шедевров мирового кино, по итогам обучения, будущий киновед и синхронист Борис-младший получает лицензию на право выступать с лекциями об истории мультипликации в детских садиках города. А возможно, и выезжать за рубеж на международные кинофестивали.
4: Ло-ло.

0: Как показывает статистика, благодаря усилиям ученых-биологов,
1: медиков и фармацевтов,
0: продолжительность жизни человека непрерывно увеличивается. Однако,
1: процент смертельных исходов снизить пока почему-то не удается.
0: Задумайся!

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

est anormal. Tu dors ici, tu bouges. Le serpent

silence et s'approche de toi. Il murmure dans une langue

Thank you.

0: как бы ньюз с Владом Парамоновым на радио Чипльдук.
1: В эфире «Ясно дело новости». Неприятный сюрприз для, ясно дело, нечистых на руку чиновников и бизнесменов, всех ранее, слава богу, судимых за взятки и, ясно дело, прочие злоупотребления, МВД, слава богу, России занесло, ясно дело, в реестр, слава богу, дисквалифицированных лиц. С 1 апреля путь в, ясно дело, руководство предприятий и компаний, слава богу, лежит через эту базу данных. И шефом, ясно дело, уже не сможет, слава богу, стать человек, осужденный, ясно дело, ранее за получение, ясно дело, взятки, уклонение, ясно дело, от уплаты налогов, ясно дело, отмывание денег, ясно дело, мошенничество или, ясно дело, банковские аферы. На этом наш выпуск новостей, слава богу, подошел к концу.
0: Это были «Как бы ньюс» на радио Чипльдук.

Это была песня для тех, кто, надкусывая яблоки сорта Семеренко по четвергам, каждый раз ломал шестой нижний зуб справа. А теперь прозвучит мелодия «Оставайтесь с нами» по четвергам.

0: Чипиндук.
1: Чипиндук. Чипиндук. Чипиндук. Чипиндук. Чипиндук. Чипиндук. Чипиндук.
0: Чипиндук.
1: Чипиндук.
2: Чипиндук. Радио будущего.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиплдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Алло.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: А мы звоним в Краснодар?
2: Да, все верно.
3: Верно, но не на центральную площадь мы попали, городскую сейчас.
2: Я узнал о Чипальдуке.
3: Праздник прошел успешно, или вы все еще там запускаете авиамодели?
2: Да, мы запускали
3: Изготовленные на 3D-принтерах модели, да?
2: В основном модели запускались специальные, изготовленные в Китае в основном, или из потолочной плитки.
4: Что это за модели, изготовленные из потолочной плитки?
2: Ну, это такие бюджетные, можно сказать, варианты, которые могут летать, при соблюдении определенной методики.
4: Как далеко они могут
3: летать? Как высоко.
4: Да, и что за методика?
3: И как долго? Много вопросов у нас.
2: Авиатор у нас был специально обученный... Тут друг один мой рядышком.
3: Давайте, всех к трубке.
2: Да, сейчас работаем над настройкой.
3: А я поясню слушателям, что мы общаемся с клубом авиамоделистов из Краснодара. Мы опоздали на городское мероприятие на главной площади, где они вот это все запускали. Вот, извиняемся и поздравляем.
4: А что за друг у вас там? Вы сейчас модельку делаете какую-то?
2: Нет, друг, он работает над строительным 3D-принтером. Вот.
3: Скажите, вот время ушло. Вот я в пионерской, октябрятской юности лобзиком выпиливал какие-то пропеллеры, что-то клеил столярным и казеиновым клеем. Вот это время ушло безвозвратно, да?
2: Нет, не ушло. Мы отслеживаем вот эти вот журналы, типа «Сделай сам», «Техника молодежи».
4: Наука.
2: Там очень
4: жизнь.
2: Много... Да-да-да.
4: А лобзиком-то, лобзиком пользуетесь? Как и Андрей пользовался.
2: Электролобзик.
4: Электролобзик. Цифровой, да?
2: Да, им больше получается выпилить, особенно если включить в розетку его.
3: А сколько одновременно вот вас было поднято в воздух? Вот эскадрилья, сколько было самолетов так? Штук 30-40?
2: Нет, там... Пускали по очереди, все было в виде конкурсов организовано. Вот. И пилоты непосредственно были друзья наши. Вот.
3: Сидели на самолетиках?
2: Кто-то сидел на самолете, если самолет был достаточно большого размера, кто-то садился на него прям. Ага. Вот. В основном делали из такие небольшие летающие. Ага. Именно из потолочной плитки, потому что она легкая, их выставляли центр тяжести определенным образом, несложно достаточно, с помощью клямеров, вот эти вот прищепки, которые...
3: Клямеров,
2: которые,
3: конечно, ясно.
2: Прищепки. Да, скрипные. Да, получается... Летающий самолет. Вот, мы печатали на принтерах награды для участников.
4: Летающий самолет?
3: Летающий самолет — такая же редкость, странность. Как плавающий корабль. Понимаешь?
4: Это не так просто.
3: Так же, как звонящее, разговаривающее радио тоже. В основном это просто компьютер крутится там, а людей нет. А тут живые люди.
4: Скажите, а кто-то летал, поднимался в воздух? Я так и не понял, там что, можно человека было поднять?
2: Да, велась съемка с воздуха из...
3: Какие-то легкие модели, то есть с человеком прям летали?
2: Не-не-не, квадрокоптер, беспилотник. С камеры он снимал с высоты. Вот, если интересно, вам могу скинуть даже видео облета нашей площади.
3: У нас уже есть клуб таких вот автолюбителей, которые по грязи ездят.
2: Да, я слышал.
3: Да. Вот авиамоделисты теперь. У нас есть дегустаторы. У нас есть люди, которые дома держат жаб. Пять попугаев.
4: Сколько у нас людей, которые дома держат жаб, Андрей?
2: Про певицу из Литвы я слышал. Про шахтера из Нижневартовска.
3: Да, шахтер прям в забое находился. Это другой был. Бурильщик, это нефтяной бурильщик, да, из-под Нижневартовска.
4: Он в буре держит жаб.
3: Да. Ты вспомнил вопрос, который ты вначале задал?
4: Нет, я уже, когда ответы на них получил, я уже успокоился.
2: Чипальдук, вы отличное радио, и такие забавные шутки у вас постоянно слышим и не можем не испытывать радости и остроты юмора.
4: А вы попробуйте, это... как следует постарайтесь не испытывать радости. Это что же, победить себя, это же важно для человека. Вот он говорит, я не могу не испытывать радости.
3: Это
4: а
3: челлендж.
4: Ты возьми челлендж и смоги, понимаешь, не испытывать радость.
3: Слушаешь,
4: а радость...
3: Отвращение.
4: Да. Нет, ну зачем это? Просто радость не испытываешь, и все.
3: А.
4: И потом с радостью себе говоришь, я смог, я сделал это, я слушаю Чипальдук и не испытываю никакого удовольствия и радости.
3: Да,
4: вот это...
3: Yes, как бы говоришь.
4: Я их убрал.
3: Угу.
4: Вот попробуйте.
2: Да, еще вас хотел с прошедшим днем рождения поздравить.
3: Спасибо. Ну, мы если будем делать десятилетие, если дотянем, доживем, вот с вашей, конечно, помощью, с помощью вот всех юзеров, кто нам помогает, всем очередной раз пользуемся, спасибо. Вот, если десятилетие будем праздновать, то, конечно, мы пригласим вас, чтобы вы, чтобы кружили вот в небе над нашим open air'ом, над перформансом, который мы учиним. Модели летали, оранжевые кружили.
2: Кстати, я хотел предложить ради пробной акции разовой, да, сделать вам каких-нибудь брелков, например, с вашим логотипом, и подписчикам, например, в виде благодарности их можно было бы там отправлять по радио, например.
4: Давайте, только хорошие присылайте.
3: Можно к чаю что-нибудь перешлите нам по радио тоже, по телефону?
2: Да, чай я слышал тоже, как вам в гости приходили чай пить.
3: Мы пили чай,
2: Классно, полное виртуальное присутствие.
4: Ну что, спасибо. Желаем, чтобы 7 футов где там?
3: В Краснодаре.
4: Под килем и наверху тоже.
3: Да.
4: Сколько должно быть там наверху, да, скорость какая?
3: Ну, не знаю, если вторую космическую развить, ваша модель может вокруг Земли летать, в принципе?
2: Мы в основном земными принтерами занимаемся, но на МКС уже есть 3D-принтер. Космонавты вовсю там орудуют на нем.
4: Отлично. Пора на этой оптимистической ноте.
2: Спасибо, Чипальдухи, спасибо за ваш звонок. Чертовски рад вас услышать. И более того, это супер неожиданным было.
3: Мысленно с вами, всем моделистам пламенной летучей. Пока.
2: Да.
3: И мы полетели тоже дальше.
2: Куда отправлять потом? Можно будет у вас как-то узнать, куда отправлять сувениры? Если дойдут руки.
3: Ну, у нас есть телефон-контакт на сайте.
2: Угу.
4: На форуме координаты.
2: Все, я понял. Спасибо большое.
4: Ждем. Счастливо.
2: Вам.
3: Пока.
2: Счастливо. Спасибо за звонок.
3: Полет
2: удачи.
3: Продолжается.

0: я подарю, и на любовном бензобаке я погорю, и в апельсиновой рубахе мираж придумавшейся байки я повторю. Ты закатай рукав потуже и душу выпусти наружу, и постигай. А после кнут возьми и лужу, кнутом, чтоб стало луже хуже, ты отстигай.
1: Мечислав Блатное, Прага, 1974 год. Перевод с чешского Альбины Аладьевой-Гершкович.

0: Внимание! Пострадавшим от пластических операций хирурга Мотовилова Г.А. просьба переключиться на частоту 68,7.
1: Let it be known, they might be giants,

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Алло.
3: Алло, добрый день. А нам бы Егора услышать.
2: Да, да, да.
3: Егор,
2: да, да,
3: а вас это радио Чипульдук такое беспокоит, знаете?
2: Нет.
4: Ага, хорошо,
3: нет?
4: Так.
3: Подождите, а вот мы же не сочинили ваш номер, и вы вроде сейчас в Тбилиси должны быть.
2: Есть, да.
3: А мой радио Чипульдук интернет. Видимо, вас подставил какой-нибудь ваш приятель.
2: Наверное.
3: Ну,
4: есть завтра. У вас кто-то?
2: А каким вопросом звоните?
4: Да просто мы звоним нашим слушателям
3: нашим
4: пообщаться.
3: Нашим слушателям, потому что нам исполнилось 19 лет в эфире. Они нас поздравляют. Радио, так сказать, такое очень разноплановое.
4: Давайте вычислим, веселое. Кто же вас подставил? Кто же мог слушать радио Чипульдук, а дать ваш номер телефона? Есть у вас какой-то такой хитрый друг?
3: Фрик какой-нибудь, который слушает такое вот необычное интернет-радио.
2: Сложно сказать.
3: И решил,
2: так что не вспомнить.
3: Решил так вот вас...
4: Когда это было-то, кстати, интересно?
3: Это был 24-й год.
4: Это 2 года назад вот такой у вас появился человек. Решил вас надурить. Мы, конечно, выдержали паузу в 2 года. Вот, но... Тут на самом...
2: И через 2 года звоните, да?
4: Да, ну, слушайте, у нас заявок-то
3: список,
4: сколько?
3: Мы выполняем порядки общей очереди.
4: Понимаете,
3: заявки.
4: Дошло дело.
3: Да.
4: Теперь вам придется, может быть, иногда даже послушать радио Чипульдук ради интереса.
3: Да, 4duk.ru.
4: Да.
3: Подставка это была 2 января. Я думаю, может быть, человек в новогоднем настроении, в легком шампанском подпитии, встречая с вами Новый год или гуляя после этого, решил вот так как бы тоже вас приплести за компанию. Потому что вспоминайте события января 24-го года.
2: 24
3: января 24-го. Кто-то вас вот решил на этой волне подловить. Ну что ж, это вам будет тогда задание домашнее вспомнить.
2: Да.
3: Да, и послушать радио Чипульдук, чтобы когда мы в следующий раз вам позвоним, чтобы никакого недоумения не было в вашем голосе. Была радость, восторг и поздравления с нашим уже 20-летием, а может и раньше.
4: Ну, вы в Тбилиси-то давно, вот если у нас еще есть минутка поговорить вашего драгоценного времени. Как обстановка в целом?
2: Мы-то вот сейчас прохладненько.
4: Прохладненько.
2: Вот. Да. Ну, у меня формула простая. Сколько в Тбилиси солнечных дней, столько в Питере дождливых.
4: Интересно, а вы из Питера, что ли, приехали в Грузию?
2: Да, да, да.
4: Слушайте, а значит, вот в тбилисский футбол, может, ходите? Что такого там национально интересного-то?
2: Интересного.
3: Самый колорит для вас что сейчас?
2: Нет, самый класс, это я в бане хожу. Каждую неделю почти.
4: А, там же серные бани. О, я был, кстати, я был в Грузии, и тоже меня поволокли. Там тебя приходят и прям чехвостят всякими этими варежками, да, правильно?
2: Да.
4: Просто...
2: Да, уже давно свои варежки есть, и сами друг друга чехвостят.
4: Обалдеть, да. И потом как с новой кожей выходишь абсолютно...
2: Да, абсолютно.
4: Ну, замечательно. Я там просто вот фанат грузинского футбола был в молодости, давным-давно. Вот, поэтому Тбилиси такой
3: так, город. Так, ну хорошо, с легким паром. А еще чего-нибудь такого колоритного?
2: Ну, как... еда, конечно, вкусная.
4: А хачапури есть вот какие-то особые?
2: Ну,
4: вот?
2: Конечно. Ну, так, сейчас, простите, у меня тут собака убежала.
4: Все, собака убежала. Все, обнимаем. Вперед за собакой. Да, было приятно. Давайте
3: удачи. Счастливо,
4: все,
3: спасибо.
4: Да,
3: оставайтесь с нами. Найдите Чипульдук.
4: За собакой
3: раз.
4: Быстрее, Андрей.
3: Собаку Чипульдуком назовите. Щеночка. Пока, спасибо. Оставайтесь с нами. Пока.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

Почему топ-100 самых влиятельных женщин по версии журнала Forbes снова возглавила канцлер Германии Ангела Меркель? Самых ли влиятельных женщин список возглавила Ангела Меркель? Канцлер ли она Германии? И по чьей в действительности версии Ангела Меркель возглавила список 100 самых топ влиятельных женщин? 100 или меньше самых влиятельных женщин? А может быть больше? Добрый день ли, дорогие слушатели? В студии Чип и Льдук Антон Бархоткин. И действительно ли так добр этот день? И насколько дороги эти слушатели? И правда ли, что в студии я, ведущий Антон Бархоткин? А главное, кого и куда веду я, ведущий Бархоткин Антон? И на самом ли деле я, Антон, этот Бархоткин? Итак, кто же такая Ангела Меркель и что она там делает в списке этих влиятельных топ-100 самых? По сравнению с каким годом она осталась на первой строчке? И на первой ли строчке она осталась? В самый ли престижный этот журнал Forbes? Заняла ли второе место президент Бразилии Дилма Роусеф? Бразилии ли президент Дилма Роусеф? И кто на самом деле занял второе место в этом списке? Следует ли за ней в этом списке супруга американского миллиардера Билла Гейтса Мелинда Гейтс, а также первая леди США Мишель Обама? Супруга ли Мелинда Гейтс миллиардеру Биллу Гейтсу? Или она ему кто-то еще? Миллиардер ли Билл Гейтс? Или просто супруг своей супруги, а то и не миллиардер, а миллионер? Так кто же действительно является первой леди США, если не Мишель Обама? Обама или Обама, первая леди США? И замыкает ли первую пятерку рейтинга экс-госсекретарь Хиллари Клинтон? И экс ли она госсекретарь? И почему она не секретарша, а секретарь? И кто же еще входит в первую пятерку рейтинга, который замыкает Хиллари Клинтон? Зачем в этот список также входит актриса Анджелина Джоли, телеведущая Опра Уинфри, королева Великобритании Елизавета II и певица Леди Гага? Гага и Шакира. Почему королева Елизавета вторая, а не первая? И далеко не первая она в этом списке. Почему Леди Гага не королева Великобритании, хотя и входит в этот список? Так кто же на самом деле Анджелина Джоли, если не актриса? И кто такая Опра Уинфри? И зачем входит она в этот список топ-100, а также знает ли об этом королева Великобритании Елизавета II? Вторая или первая Елизавета королева Великобритании? Велика ли Британия она королева? Почему уже седьмой раз Ангела Меркель занимает первую строчку в списке самых влиятельных? Да. И как Ангела Меркель в 2011 году вернула себе первенство, хотя и уступила его лишь однажды в 2010 году Мишель Обаме. Обо всем этом скоро на радио Чип и Льдук. И скоро ли на радио Чип и Льдук обо всем этом? На радио или не на радио Чип и Льдук скоро обо всем этом? Или не на радио обо всем этом скоро? Это был анонс новостей на радио Чип и Льдук. И анонс ли это новостей был? Или сами это были новости? И кому нужны такие новости на радио Чип и Льдук? И зачем вообще радио Чип и Льдук, если там будут эти новости?

0: Подборка песен и мелодий для фехтования отзвучала в нашем эфире.
1: А следующий музыкальный блок особенно подойдет тем, кто умеет смешно шевелить ушами.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Если бы вы были мастером по мумиям в Древнем Египте, вы бы постоянно напоминали своим заказчикам: «Перед тем, как я начну, проверьте, нацепили ли вы все украшения и прочее. Я потом вам его разворачивать не буду».
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Дорогой наш старый, добрый, ну или молодой и бодрый Чиппель-друг. Ты вообще-то в курсе, что волшебная кнопка поддержки радио Чиппель-друг ну очень ждет тебя на стартовой странице сайта 4duk.ru. Точнее, тебя ждет само радио Чиппель-друг. Потому что без тебя, голубчик, дорогой наш слушатель, без твоего посильного, но конкретного соучастия Чиппель-друг не будет жить и звучать. А оно тебе надо. И не тебе одному. Бремя поддержки радио Чиппель-друг можно осилить только всем вместе. Поэтому вперед! 4duk, кнопка ру. Радио Чиппель-друг. И так будет с каждым.

Радио Чипльдук. Не радио, а малина.

0: Браво!
1: Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

0: Если твоя судьба не вызывает у тебя смеха, значит, ты не понял шутки. Грегори Дэвид Робертс.
1: Hier hast du Blumen und auch Schokolade. Vielleicht willst du dazu noch mich.

Песня, которая прозвучала, была сочинена коллективом музыкантов, нелегально забравшихся в котельную ЖЭКа номер 19. А сейчас прозвучит музыка для складывания в шопинг-карт в супермаркете продуктов без генетически модифицированных добавок, красителей и стабилизаторов.

радио «Чип и Дук».